0: Panama Racing Club, the galaxy's finest and oldest DJ exploitation service. A track record more than 10 years old. Find them at panamaracing.club.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

0: one Sinistar.
1: By the time you receive this cassette, I will have kidnapped one of your ladies. Now it's time for you to pay me the money that you owe me.
2: Hello?
3: Mr. Bannister?
2: This is he?
3: We have your wife.
2: How is she?
3: She's all right for now.
4: I know the cops are listening, so we'll keep this short. We want $600,000 in old 20s.
5: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
6: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
7: А где Лунц?
8: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
7: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
0: Decompression. Decompression. Decompression.

0: Apollo 8.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.